0: Ашгачтэсяк киллимангорнэрми аллакаатериигак мааннаккут аллакаатеккилерпарпут
1: маннаккут Бьяни Улсинип катитигай аллартилерпут
2: Бьяни Улсин
1: нано FM
3: 100 мегагерц